Дедят гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с гречной лапы, не хотите, дедят гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.

0: Вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек, пойдем мы на лоскотек. Чек, чек, чек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.